0: на сама сапура, тя на тях е хвона спам.
1: Висъкъв е на дишкон, чел сама тя ти тела в мейвон.
0: Харпур манорандан сайд, матра ру 9-19 мей, дишкон ко FIFA World Cup 2026 сезон пас ли на хоз. На паун хоз 15 дин дехи 3 майна сама сампурна чанал хер ле, пяк ес бонус. Еди азай лину хай ко сайна паре, азай, нази кай ко дилер дай мар, ват ва дишкон ко кастома сапорт. Сунне 1-4-2-1-7-6-6-6, а сам парка гад хоз.